0: настоящие бы тут тоже одинаково дурмить. Подиши во цей нужды древ славитори крещини, кару дихнеска ищи претутин дэн.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, наш человек, который ведет, чем путал